Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс» преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Алрос обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
1: А вы знали?

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.

0: Радио «Алмазный край».
1: Just get the fuck out now.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. В здании заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строят 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделывают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотры строительства социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Творческие и спортивные секции Мирного расскажут о себе на традиционной 1-сентябрьской ярмарке. Среди участников мероприятия – балет, якутский танец, вокал для детей и взрослых, игра на хамусе и народных инструментах, а также многое другое, говорит Анна Лемзякова, художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз».
3: Родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую да, они желают.
2: С выбором помогут тренеры и руководители, с которыми можно пообщаться и узнать больше. Ярмарка кружков и секций начнется в 16:00 на площади Ленина. Напомним, занятия для детей до 16 лет в секциях культурно-спортивного комплекса обойдутся всего в 100 рублей в месяц. Запись уже открыта и продлится до конца сентября. Еще одна новость. Любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для 3 уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы. Он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Соревнования пройдут 29 августа. Регистрация начнется в 9:30. Старт заездов в 12 часов. Болельщиков ждут развлечения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

ложь. Сыпал с неба со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, под стеклом нож. А что посеешь, то и пожалуйста.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: В мирном 11 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Знаешь, счастье в простом. Как дурак всю жизнь напролом.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой за руку.

0: Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше нуля.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Сегодня говорим о том, как и чем занять себя в начале осени. В том числе о том, как записать себя и ребенка в секцию всего-то за 100 рублей. Ну а если вы не собираетесь в секцию, но при этом хотите провести свои выходные или свое свободное время в кинотеатре, то что можно будет посмотреть как раз в ДК «Алмаз»? Об этом мы и говорим с гостями студии, а именно директором Дворца культуры «Алмаз» Сергеем Шаманаевым и художественным руководителем Дворца культуры «Алмаз» Анной Любзяковой. Рад видеть в нашей студии. Анна, Сергей, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: С чем будете встречать наших вернувшихся, отдохнувших горожан и их детей? То есть какие секции откроют свои двери для как раз и мирнинцев?
7: Ну, давайте начнем с того, чтобы все знали, что 1 сентября у нас мероприятие теперь первосентябрьские проходит позже, чем в прошлых годах, раньше.
5: И 1 сентября?
7: 1 сентября мы обычно, да, потому что не с 1 сентября уже секции открываются, а мы только набираем вновь прибывших. И 1 сентября в 16:00 на нашей площади Ленина будет мероприятие, направленное на то, чтобы собрать как можно больше людей в своей секции, что означает...
5: Традиционная ярмарка получается.
7: Вот, да, наша ярмарка. И на площади будут представлены почти все секции, которые набирают детей, родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади, по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую, да, они желают. А может, кто-то уже тоже знает, куда он хочет. Но вот именно 1 сентября это прям возможно.
5: Давай попробуем пройтись по списку этих секций, потому что в ДК их много, они для взрослых и для детей. Может быть, начнем с детских секций, а потом перейдем уже на взрослые. То есть, какие секции детские примут, готовы принять к себе новых воспитанников? Ну, а дальше уже о взрослых секциях, которые тоже готовы к себе принять новых, так сказать, участников.
7: Из танцевальных коллективов набор у нас ведется в детский театр балета «Алмазы» Якутии ежегодный. Детки 4-5 лет. Ну, конечно же, там, по-моему, тоже есть просмотр. Нужно обращаться в детский театр балета, в Дворец культуры «Алмаз». Ну и опять же, можно на ярмарке также подойти и записать ребенка. Еще танцевальный один коллектив, народный коллектив Республики Саха-Якутия, ансамбль якутского танца «Кустук». Это вот две секции, которые набирают детей. Дивертисмент, к сожалению, в этом году не набирает, потому что секция переполнена. Современные танцы, все хотят танцевать, любят танцевать. Ну, многие считают, что это проще, но на самом деле я не считаю, что это так. Вот. Вокальные коллективы, детская эстрадная студия «Смайл». набирает деток. Также набирает детей у нас коллектив, который играет на хамузе. Это этнофольклорный коллектив «Сулу Стар». Дети учатся играть на хамузе. Там также барабаны. Соответственно, это якутская направленность. Но на хамузе могут играть все, мне кажется. Независимо, да, от пола, от возраста и от национальной принадлежности. Это очень интересно, кстати. Приглашаем вас приходить к нам. У нас для взрослых тоже есть такая возможность.
5: Ага, хорошо. Я так понимаю, то, что с детскими секциями мы закончили, то есть рассказали о том, что можно, опять-таки, спеть, можно попробовать.
7: Почему с детскими секциями закончили?
5: Нет. Нет,
7: у нас есть ведь Игорь Сергеев, которого знают все. Он у нас мастер игры на народных инструментах. И у него тоже есть инструментальный ансамбль, который набирает детей.
5: Давайте поговорим о взрослых секциях. То есть, а теперь что для наших мирницев, которые после работы находят в себе силы, волю к победе и успехам и хотят записать себя уже?
7: Все знают народный коллектив, ансамбль «Русская песня», руководитель Алла Мось. Приглашаю всех желающих. Ну, конечно, есть свой отбор. Надо как минимум, да, иметь слух.
6: В любом случае, надо уметь петь.
7: Но, пожалуйста, приходите в «Русскую песню». Давайте петь наши народные песни. Все желающие, потому что многие взрослые такие, под гитару где-то, да, в компании друзей, просто
5: поют. Святое дело, между прочим.
7: Можно ведь еще и...
6: Мы натренируем.
7: А мы научим, натренируем, покажем. Также у нас есть народный коллектив ансамбль «Раздолье». Два народных коллектива на русской песни, вот направленности. Еще мы приглашаем взрослых.
5: Чем они отличаются друг от друга? «Раздолье» и «Русская песня».
7: «Раздолье» и «Русская песня» отличаются тем, что у них, во-первых, разные руководители, во-вторых, «Русская песня» на базе Дворца культуры всегда существовала. Ну, как бы, да, со своего начала под руководством Малы Вось. А «Раздолье» несколько лет назад буквально пришли к нам и уже во Дворец культуры «Алмаз» как самостоятельная единица, потому что они существовали на базе автобазы.
6: Мирнинского ГОК.
7: Да, Мирнинский ГОК. Как бы у них такой был коллектив, но коллектив много-много-много лет существует, поэтому они теперь у нас, и руководитель у них Лисицына Татьяна Викторовна.
5: Ну, да, понятно, что...
7: Очень скоро у них будет юбилей, приглашаем всех осенью, приходите к нам. Праздник.
5: Помимо личности самого руководителя, что, безусловно, крайне важно для любой творческой секции, здесь есть ли какие-то именно отличия по направленности именно? Потому что это тоже важно для тех, кто записывается в секции. Мало ли, может быть, там какие-то народные песни, может быть, северо-запада России или еще что-то в этом духе.
7: Ну, я думаю, что если углубляться прям так глубоко в это все, то... можно подойти и к тому руководителю, и ко второму, и уже проконсультировавшись, выбрать, что вам лежит в душе.
5: Здесь возможно даже выбрать двух руководителей и подобрать того, который больше подходит по стилю, скажем так, по душе.
7: Душе.
5: Хорошо.
7: Также из взрослых коллективов у нас шоу-группа «Войс Мир» Рустам Кидякин. Эстрадный вокал.
5: Эстрадный вокал. То есть там могут научить как раз потом отлично петь с эстрады уже более современные песни.
6: Мы продолжаем вести набор, в том числе и к себе преподавателей. То есть мы выискиваем себе... Это же вообще штучный товар. Это так сказать, не лежащие на поверхности люди. Это алмазы, которых надо добывать, огранивать и вставлять уже вот в нашу обойму. Поэтому как бы мы ведем работы по расширению себе педагогического состава Дворца культуры «Алмаз», которые могли бы действительно взять на себя и как уже бывшие под нашим крылом коллективы, так, может быть, какие-то новые мы создадим. И вот над этим пока сейчас работа идет. Есть определенные сложности, в том числе как бы там и финансовые, и территориальные, потому что тоже не на всех уже хватает у нас помещений. Но мы работаем над этим вопросом и думаем, что мы как-то, так сказать, немножко продвинемся. Все-таки вот эта вот небольшая стагнация, которая существует за счет ограничений по финансам, да, несколько лет. Мы понимаем эти, так сказать, они всероссийские трудности, что называется, поэтому мы с ними там тоже определенным образом боремся. И мы продолжаем двигаться вот именно в направлении расширения наших коллективов.
5: Как здесь записать себя или ребенка на, опять-таки, в секцию за 1 рубль? Вот это традиционная история. Мы знаем, что действуют же эти скидки.
7: Ну, 1 рубль, к сожалению, невозможен. А возможно добавить 2 нуля, и будет 100.
5: За 100 рублей.
7: 100 рублей в месяц.
5: Ура! За 100 рублей.
7: Все секции культурно-спортивного комплекса, все детские секции, так я уточню, у нас оплачиваются в месяц ровно 100 рублей.
6: Если кому-то это рассказать, ну, грубо говоря, как мы на материке, да, на нас смотрят, давно так не бывает. Бывает. А все-таки социальная политика компании, она позволяет вот нам сейчас...
7: Всем. Да, даже всем, многодетным, да, семьям, вот я тоже...
6: Не, там, неважно, многодетные, да? Немногодетные. Там,
7: проще, но если у вас в семье один ребенок, да, можно отдать его там в секцию и оплачивать какую-то секцию. Да. А если ребенок ходит в несколько секций? У нас есть такие, в спорт успевают, в культуру поют, танцуют, много таких детей. А если в семье их несколько, то, конечно, намного облегчается жизнь, намного.
5: 100%. И учитывая эту цену, я всегда подчеркиваю этот момент доступности. Еще разочек. Давайте мы все
7: это
5: вместе.
7: Это приоритет, кстати, да.
5: Да. Что это не только для детей сотрудников Алрос.
7: Нет. Абсолютно для всех проживающих
6: в городе Мирный.
5: Чуть больше именно о конкретике по записи. Вот мы сказали, что будет ярмарка, так называемая.
7: А, ярмарка.
5: Дошкольных, опять-таки, образовательных секций, учреждений и прочее. Прочее, 1 сентября, площадь Ленина, насколько я понял.
7: Да, и не только культурные будут секции, ну, к культуре, которые относятся, например, в Дворце культуры «Алмаз». Также там будет и спорт. Мы объединяем все это вместе в одну большую-большую ярмарку. Это очень удобно, потому что раньше родители, да, звонят, обивают пороги, мы оставляем журналы, они записываются, мы там обзваниваем, там, так далее. Но многие просто хотят выбрать, например, да, в одном месте. Это очень удобно.
5: И, тем не менее, еще одним таким местом может оказаться интернет. А именно, допустим, приложение «Единая карта клиента». Я вот ей пользуюсь, записываюсь, по крайней мере, на, опять же, в спортивной секции или, допустим, куда-нибудь в кино покупаю билеты. Угу. Приложение работает, и здесь с его помощью как записаться в секции?
7: К сожалению, с его помощью в секции мы не запишемся.
5: О, как же!
6: Ну, это же, видите, карта клиента, это же направлено уже на готовое посещение.
7: Готовое. Да. Если вы уже, если ребенок ходит, да, если, например,
6: вы выбрали себе мероприятие.
7: Оплатить можно там.
6: Это облегчение, как бы, вопросов оплаты, если вам не надо ходить в кассы, вам не надо стоять в очередях, вы можете спокойненько себе через интернет все это прикупить и спокойненько уже прийти с отметкой там в телефоне, значит, с QR-кодом. Выбрать секцию, да, и записаться. А, ну, опять же, да, здесь необходимо понимание вообще, в принципе, сможет ли ваш ребенок это потащить на себе. Потому что это, ну, это все-таки нагрузка. Это раз. Во-вторых, предрасположенность ребенка к каким-то определенным видам творчества, она тоже существует. То есть не бывает же универсального, ну, такого ребенка, который может там и поет, и танцует, и там и фехтованием занимается, и хоккей играет. Ну, наверное, есть такие супермены, но по пальцам, наверное, вообще по стране пересчитать.
7: Вообще есть.
6: Ну, есть. Я не буду говорить, что совсем нету, но есть такие. Но лучше все-таки прийти к педагогу с ребенком, да, провести какое-то, ну, прослушивание, микропрослушивание, понять, насколько ребенок... Педагогу потом на самом деле легче, потому что он видит, какой уровень у ребенка, да, значит, ну, что он может уже и чему ему надо, сказать, там углубленно больше, так сказать, подвергать изучению, какие вопросы. И вот этот момент именно вот прослушивания в студию, там, в какой-то, в коллектив, он присутствует и он необходим, на мой взгляд. Поэтому лучше всего на ярмарке определиться, посмотреть, выбрать направление, попробовать. Там же будет педагог с ним поговорить, записаться, как-то договориться о моменте прослушивания, значит, и потом уже спокойненько прийти и попробовать себя в этих моментах.
5: Ну, здесь остается только пожелать, я не знаю, здоровья и добра тем нашим слушателям, у которых отпуск заканчивается 2 сентября, которые прилетают сюда как раз с детьми.
7: Если вы прилетите 2 сентября, то Дворец культуры «Алмаз» всегда открывается.
6: Мы и 3-го, и 4-го сможем встретить. Так
7: да.
6: Что
7: то есть, и еще некоторые педагоги, например, в сентябре в отпуске, мы сами знаем, где мы живем, и, соответственно, да, у нас периодически, и дети даже не все в сентябре еще бывают в городе, многие тоже бывают в отпусках. И он сентябрь такой в развалочку для тех, кто записывается, не успевают, решают и так далее. То есть в сентябре еще можно. У нас есть время сентябрь для того, чтобы вы такие: ах, еще успеваю запрыгнуть. Можно, да. Можно, можно.
5: Я тебя правильно понимаю, что сейчас уже, в принципе, запись открыта. То есть вот наши слушатели в конце августа услышали нашу беседу, такие: вау, ну типа отправлю-ка я от своего ребенка, или сам ребенок такой: я так хотел играть в театре, вот в гармонии набор как раз идет. Все, они могут прямо сейчас идти. Или есть вот такие даты, с которой начинается прием заявок?
7: Нет, идет запись.
5: Запись.
7: Опять же, все зависит от руководителя. Вот сейчас у нас руководитель театральной студии «Гармония» Елена Старчак, она сейчас в отпуске находится. Вот, то есть в сентябре ее не будет. Но набор будет производиться. Мы пока записываем детей, уведомляем родителей о том, что когда выйдет руководитель, ждите, руководитель выходит, вас всех собирает и начинает, в общем, свою работу, полноценный кружок.
5: Сумма еще может сказать, что так, запись, конечно, есть, но, простите, не получается кому-то.
7: Нет, берем всех.
6: Берем всех.
5: Ага, все,
7: почти
5: хорошо.
7: Почти всех берем. Если, например, это театральная студия «Гармония». Вот.
5: А строгий набор – это, соответственно, у балета.
7: На самом деле все так говорят, но нет. Детский театр балета берет малышей 4-5, ну, в большинстве случаев 5 лет, да, 4 года. Это тоже уже надо смотреть, как ребенок себя ведет. Они очень быстро устают, у них такие простенькие занятия на растяжечку, на этот год они ходят, учатся.
6: Ритм, растяжка, какие-то первые там основы движений.
7: Основы да, балета такого.
6: И, кстати, они тоже не все выдерживают эту ситуацию.
5: Даже так?
6: Конечно. А вы что думали? Там же не просто так, это же так. Вот, попробуйте ребенку потянуть ножку, значит, да. Это же больно, физически просто больно. Я вспоминаю себя в 6-летнем возрасте, когда я ходил в балетную школу. Ну, было такое, да. Я помню свои слезы.
7: Да, это труд.
6: Это труд. Это прям тяжелый труд, серьезный труд. И если вы как бы хотите, ну, вообще, в принципе, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Если вы чего-то добиться необходимо, да, хорошего, то там надо работать. А работать это завсегда связано и с физическим напряжением. В том числе даже петь. Это тоже напряжение голоса.
5: Даже. Ну, я вот не умею.
6: Вот я тоже, собственно, по большому счету, да. И поэтому, чтобы учиться, да, это тренировки голосовых связок, это тренировки артикуляционного аппарата. Там много-много-много всего нужно пройти, чтобы только как потом в конце концов уже выйти и так вот на сцене чувствовать себя хорошо. Поэтому вопросов масса, и чекучка, почему, собственно, и такая получается. Не все дети в силу своих психофизических особенностей могут это выдержать.
7: Усидчивые.
6: Там много всего.
7: И я родителям все-таки советую, если вы хотите отдать ребенка в какой-то коллектив чем-то заниматься, просто посмотрите концерты. Концерты коллектива Дворца культуры «Алмаз», ну, или других коллективов, которые есть тоже в нашем городе, которые на нашей сцене всегда выступают. Просто посмотрите, как они выступают, и если хотите: «А, мой ребенок, я так хочу, чтобы он стоял среди вот этих вот или
6: сольно». И вот тут
7: сольно
6: начинаются детские травмы, потому что ребенок хочет быть футболистом, а мама видит его балетным танцором. И вот тут начинается вот внутренний...
7: Ну, это мы уже от часа...
5: Отдельный,
6: это,
5: да.
6: Это уже
5: психологический большой беседы.
7: Да, мы уже ушли.
5: Плане, да. Yes. Здесь мне бы хотелось вас спросить о том, с какими, может быть, киноновинками, может быть, творческими концертами или еще чем-то в этом духе будете вы встречать этот сезон. Понятно, что вы сейчас набираете сил. Вот мы только что говорили о коллективах, которые набирают свежую кровь. Но, тем не менее, о культурной программе ДК на начало этой осени.
6: Я точно знаю, что в начальных числах октября к нам приезжает Московский театр с антрепризой. Мы сейчас ведем переговоры по этому вопросу. Именитые артисты достаточно, значит, пока сейчас это на уровне еще. Не хотелось бы, что называется, открываться, но готовьтесь. Смотрите, следите за рекламой, это называется. Это именно вот в плане каких-то таких моментов. Наши творческие коллективы готовят свои отчетные и праздничные концерты, юбилейные концерты. Мы тоже октябрь-ноябрь, значит, отрабатывать эти моменты будем. По кинопрокату, значит, мы сейчас заключили несколько новых договоров на демонстрацию кинофильмов. И могу вам сказать, что вот в ближайшие дни, сейчас вот врать не буду, что называется, навскидку, но у нас мы готовимся к прокату советского российского полнометражного.
5: Я сейчас чуть не...
6: эти моменты, значит, российский полнометражный мультфильм. Называется, каждый раз забываю, «Непокой». Леонида Шмелькова. А сразу предупрежу, уважаемые зрители, ох, радиослушатели, 18+. И это не говорит о том, что там будут показываться какие-то обнаженные части тела. Это говорит о том, что этот мультфильм, он вообще, не в принципе, для... не для всех.
7: Не для детей. Имеет.
6: Не для детей, точно. Это взрослый мультфильм. Взрослый. Это артхаусный мультфильм. Это что-то среднее между Тарковским и Линчем. Это большое, кстати, ну, это реально большое такое явление в кинематографе. И вот по отзывам, значит, критиков, мною читаемых, вот этот вот мультфильм, он просто взорвал. И там много чего. Там музыка Сергея Курюхина, если вы помните такого замечательного нашего автора.
5: К сожалению, нет. К сожалению, нет.
6: Там потрясающие
7: пошел
6: вещи.
7: Пошел гуглить,
6: да? Да, пошел гуглить. На самом деле, да, хорошо. И вот Леонид Шмельков, он создал, ну, действительно потрясающие вещи. И именно взрослому человеку, именно подготовленному человеку, со взрослым ходом мысли, со взрослым менталитетом, он сможет открыться. И вот и вообще, спросите себя, когда вы в последний раз смотрели взрослый мультфильм? Ну, так вот, для взрослых. А это на самом деле, мало того, что это редкость, а этот мультфильм еще и крут, он реально крут. Поэтому...
7: Потому что привыкли сейчас смотреть взрослые аниме.
6: Ну, да, это даже не аниме. Это...
7: Я говорю, то есть другой формат смотрим.
6: Абсолютно другой формат. Если вы смотрели «Сталкера» Тарковского, если вы понимаете, о чем ведется разговор, вы поймете этот мультфильм просто на ура. Моменты, не знаю, там какие-то отсылки вообще даже, не знаю, к Silent Hill, там отсылки к каким-то бюнюэлевским моментам, значит, вот долгие какие-то кадры, в мультфильме долгие кадры, когда мы такое последний раз видели. Но это круто, это просто реально круто. Вот, и сходить на это дело, если вы взрослый, думающий, понимающий человек, это прям must-have.
5: Я слышу об этом мультфильме. Надо признать, что он уже на цитаты как будто бы растащен.
6: Он растащен на цитаты. Уже там в интернетах он гуляет.
7: Ну, вот эти кусочки, да. Лучше всего посмотреть, конечно, на большом. На большом экране.
6: На большом экране, спокойненько, так вот, вдумчиво. Не, я всегда вот говорю, люди, то, что вы смотрите фильм на экране телефона, да, это совершенно не то, что вы можете посмотреть этот же фильм на экране телевизора. И этот же фильм на экране телевизора – это абсолютно не то, что вы можете посмотреть на большом экране. Мы же не говорим там об экранах типа IMAX, когда ты вообще, в принципе, там растворяешься вот в этой ситуации. Психологическое воздействие, оно прямо очень такой серьезный момент на себе тянет. Да, мультфильм спорный, да, мультфильм специфичный. Он такой написан такой, в несколько такой манере, похожий там, на Бивиса и Батхеда, значит. Если вы понимаете, о чем я веду разговор, значит. Ну, вот эта манера отрисовки. Но при этом, он правда, он заставляет задуматься, подумать, как бы, и почувствовать себя, в принципе, ну, что ты есть на свете, человек? И для чего ты на этой планете? Поэтому вот прям крупным плюсиком советую, пожалуйста, посмотрите, когда идет, и придите, послушайте вот музыку хорошую, действительно хорошую музыку, интересную сюжетную линию, какие-то вот эти вот перекликающие ассоциации, какие-то наши вот смутные такие сны, которые мы по утрам пытаемся понять, о чем же, в принципе, вообще-то, в принципе, сон-то был, но какое-то вот отношение в душе, оно оставило, да? Я думаю, что этот мультфильм, он оставит вот очень такое интересное отношение в душе.
5: Напомню о том, что наши гости были сегодня директор ДК «Алмаз» Сергей Шаманаев и художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз» Анна Лемзякова. Сергей, Анна, еще раз большое спасибо вам за эту беседу. Все, спасибо. Фильм вы мне точно продали. Обязательно,
7: мне
5: скажу,
7: кажется,
5: посмотрю.
7: Да.
6: Я как Сергей Грымов, могу сказать, приходите, будет интересно.
0: Гости дневного эфира. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше нуля.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этого сезона. Нас ждет настоящее приключение. Мы отправимся в магическое путешествие по Туманному морю, переживем спортивную драму с неожиданным поворотом и окунемся в ледяную воду вместе с героями Антонио Бандераса. Первый фильм в нашей афише для тех, кто верит в магию звезд и силу семейных уз. Если вы готовы отправиться в плавание по Туманным водам, встречайте «Лития и всадник тумана». Фэнтези о бесстрашной юной чародейке, которая отправляется на поиски пропавшего брата. Когда старшего брата Лидии похищает таинственный заклинатель, девочка пускается в опасное путешествие по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амбразии, которая тоже ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий и научиться доверять силе собственных воспоминаний. Захватывающая фэнтези с атмосферой тайны и магии. Идеально для семейного просмотра. Возрастное ограничение 6+.
3: Откуда у тебя камень памяти?
4: Принадлежал моей матери.
5: Альфа Ориентис! Скорпиус! Бабуля!
6: Ты уже думала, кем хочешь стать?
4: Я хочу в обсерваторию Аль-Малу стать астромантом, как мама.
7: Чтобы добраться до Аль-Малуза, нужно пересечь волшебное Туманное море.
8: Ты на борту дельфина?
4: А что случилось?
9: Тебя заколдовал сам заклинатель!
3: Ты избранная, Лидия. Только тебе под силу одолеть всадника тумана. Астрологию и звезды на небе недостаточно видеть. Это нужно чувствовать сердцем. Ты делаешь Арго Навис неправильно. Еще раз.
9: Может, и ты займешься полезным делом и поможешь мне драить палубу?
2: А теперь перенесемся с магических морей на бейсбольное поле. Здесь тоже есть место дружбы, предательству и неожиданным открытиям. Спортивная драма «Время сиять». Старшеклассник Лиу Джин, подающий надежды бейсболист. Его блестящие перспективы оказываются под угрозой из-за внезапной потери контроля над подачей. Тренер перестает в него верить, парень впадает в отчаяние, но все меняется с появлением загадочного ученика Квона, который становится его наставником и лучшим другом. Благодаря его поддержке Уджин преодолевает страхи и вновь становится лучшим игроком. Но внезапно Квон исчезает. В поисках друга Уджин сталкивается с шокирующей правдой. Эмоциональная драма о том, как вера в себя и поддержка близких могут изменить все. Возрастное ограничение 16+.
10: Ты что делаешь?
11: Я?
10: Да, ты.
11: Хочешь узнать, отправь меня в аут. Эй, Лиу Джин, тебе менеджер не нужен?
10: Проваливай. Мне не нужен никакой менеджер.
11: У тебя баланс ужасный при броске.
10: Да что ты вообще понимаешь?
12: Менеджер?
11: Моя мечта наконец-то сбудется. Пора сменить питчера. Встречайте Лиу Джина в версии 2.0.
2: Ну а для любителей настоящего адреналина – финальный анонс. Антонио Бандерас – акулы и безжалостные контрабандисты. Добро пожаловать в фильм «Во власти страха». Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетки на морское дно, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалеку груз. Настоящий экшн-триллер для поклонников напряженных сюжетов и морских глубин. Возрастное ограничение 18+.
13: Только кое-кого дождемся.
10: Кого мы ждем?
13: О, ты зря не переживай.
14: Сидите в клетке.
15: Мое правило – все улики на дно.
16: Он и нас убьет, понимаешь, Хейли?
15: Я не могу тебе и твоим друзьям дать помешать моему бизнесу. Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
2: Вот такой выпуск получился. Выбирайте: магия Туманного моря, бейсбольная драма с тайной или смертельная схватка с акулами и контрабандистами. Каждый фильм подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. С вами в студии была Виктория Малыхина. До новых встреч в мире кино.
12: В Мирном 13 часов.
17: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. «Алроса» рядом. Сотрудники компании помогают коллеге из «Удачного» в борьбе с онкологией. Мирнинская велосипедистка второй год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. Далее подробности. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. Здание заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строит 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделывают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотры строительство социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Более миллиона рублей за сутки собрали сотрудники «Алроса» на лечение коллеги. Ведущий специалист Центра по работе с персоналом «Удачного» Наталья Кицко работает в компании с 2008 года, а с мая 2005 борется со сложной болезнью. Диагноз – диффузная B-крупноклеточная лимфома. Это агрессивный вид рака, при котором иммунные клетки мутируют и образуют опухоли. У Натальи поражение затронуло центральную нервную систему. Позади три протокола химиотерапии, но болезнь не отступает. Шанс на выздоровление дает клеточная терапия в Китае. Ее стоимость для простой семьи из Удачного неподъемна – более 10 миллионов рублей. С помощью близких, коллег, компаний и просто неравнодушных собрать удалось 5,5. За время лечения мне столько пришлось пройти. Шок от услышанного диагноза, множественные болезненные процедуры, последствия химиотерапии. Самое главное, что поняла за это время, как же мир полон светлых, прекрасных и добрых людей, которые встречались мне на моем пути совершенно искренне и бескорыстно желали мне помочь, пишет Наталья. Даже небольшое пожертвование на шаг приблизит удачнику к выздоровлению. Еще одна новость. На лыжной базе «Заречная» в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде на пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, а женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев, а среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для Мирнинги участие в таких соревнованиях – не только борьба за результат. Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификат от магазина «Рубин». Организатор соревнований – Городское управление спорта, культуры и молодежной политики. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
17: В эфире объявления и реклама. «Айхау», «Удачный», «Ленск».
18: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
19: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
17: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
20: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.

груди грохочет, громко очень, клочьями мы все чаще прочерк. А так похоже, боже, мы так близки, на разных полюсах одной земли. Тебя к обочине чуть раньше

Беглыми с трепетом искренне кисти рождает мысли. Я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше нуля.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вновь на край земли, в облаках лететь, и будет мне блестеть крыло серебром дождя. А во вчера осталась ты, и в завтра.

0: небе кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
1: Давай, поехали.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?
3: В Мирном 14 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. «Алроса» рядом. Сотрудники компании помогают коллеге из «Удачного» в борьбе с онкологией. Мирнинская велосипедистка второй год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. Далее подробности. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. Здание заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строит 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделывают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотр строительство социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Более миллиона рублей за сутки собрали сотрудники «Алроса» на лечение коллеги. Ведущий специалист Центра по работе с персоналом «Удачного» Наталья Кицко работает в компании с 2008 года, а с мая 2005 борется со сложной болезнью. Диагноз – диффузная B-крупноклеточная лимфома. Это агрессивный вид рака, при котором иммунные клетки мутируют и образуют опухоли. У Натальи поражение затронуло центральную нервную систему. Позади три протокола химиотерапии. Химиотерапии, но болезнь не отступает. Шанс на выздоровление дает клеточная терапия в Китае. Ее стоимость для простой семьи из Удачного неподъемна – более 10 миллионов рублей. С помощью близких, коллег, компаний и просто неравнодушных собрать удалось 5,5. За время лечения мне столько пришлось пройти. Шок от услышанного диагноза, множественные болезненные процедуры, последствия химиотерапии. Самое главное, что поняла за это время, как же мир полон светлых, прекрасных и добрых людей, которые встречались мне на моем пути совершенно искренне и бескорыстно желали мне помочь, пишет Наталья. Даже небольшое пожертвование на шаг приблизит удачнику к выздоровлению. Еще одна новость. На лыжной базе Заречной в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде на пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, а женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев, а среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для Мирнинги участие в таких соревнованиях – не только борьба за результат. Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификаты от магазина «Рубин». Организаторы соревнований – Городское управление спорта, культуры и молодежной политики. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Айхау», «Удачный», «Ленск».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.

0: твои. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край».

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

0: В Мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: А ты услышишь мой голос влюбленный, шепотом каждую ночь повторяю я, кто нас с тобою заставил остаться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

0: не переключайся.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина. И в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этого сезона. Нас ждет настоящее приключение. Мы отправимся в магическое путешествие по Туманному морю, переживем спортивную драму с неожиданным поворотом и окунемся в ледяную воду вместе с героями Антонио Бандераса. Первый фильм в нашей афише для тех, кто верит в магию звезд и силу семейных уз. Если вы готовы отправиться в плавание по Туманным водам, встречайте «Лития и всадник тумана». Фэнтези о бесстрашной юной чародейке, которая отправляется на поиски пропавшего брата. Когда старшего брата Лидии похищает таинственный заклинатель, девочка пускается в опасное путешествие по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амбразии, которая тоже ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий и научиться доверять силе собственных воспоминаний. Захватывающая фэнтези с атмосферой тайны и магии. Идеально для семейного просмотра. Возрастное ограничение 6+.
4: Откуда у тебя камень памяти?
5: Принадлежал моей матери.
6: Альфа Ориентис Скорпиус! Бабуля!
7: Ты уже думала, кем хочешь стать?
5: Я хочу в обсерваторию Аль-Малу стать астромантом, как мама.
8: Чтобы добраться до Аль-Малуза, нужно пересечь волшебное Туманное море.
9: Ты на борту дельфина?
5: А что случилось?
10: Тебя заколдовал сам заклинатель!
4: Ты избранная, Лидия. Только тебе под силу одолеть всадника тумана. Астрологию и звезды на небе недостаточно видеть. Это нужно чувствовать сердцем.
11: Ты делаешь Арго Навис неправильно. Еще раз.
12: Может, и ты займешься полезным делом и поможешь мне драить палубу?
3: А теперь перенесемся с магических морей на бейсбольное поле. Здесь тоже есть место дружбы, предательству и неожиданным открытиям. Спортивная драма «Время сиять». Старшеклассник Лиу Джин, подающий надежды бейсболист. Его блестящие перспективы оказываются под угрозой из-за внезапной потери контроля над подачей. Тренер перестает в него верить, парень впадает в отчаяние, но все меняется с появлением загадочного ученика Квона, который становится его наставником и лучшим другом. Благодаря его поддержке Уджин преодолевает страхи и вновь становится лучшим игроком. Но внезапно Квон исчезает. В поисках друга Уджин сталкивается с шокирующей правдой. Эмоциональная драма о том, как вера в себя и поддержка близких могут изменить все. Возрастное ограничение 16+.
13: Ты что делаешь?
14: Я?
13: Да, ты.
14: Хочешь узнать, отправь меня в аут. Эй, Лиу Джин, тебе менеджер не нужен?
13: Проваливай. Мне не нужен никакой менеджер.
14: У тебя баланс ужасный при броске.
13: Да что ты вообще понимаешь?
15: Менеджер?
14: Моя мечта наконец-то сбудется. Пора сменить питчера. Встречайте Лиу Джина в версии 2.0.
3: Ну а для любителей настоящего адреналина – финальный анонс. Антонио Бандерас, акулы и безжалостные контрабандисты. Добро пожаловать в фильм «Во власти страха». Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетки на морское дно, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалеку груз. Настоящий экшн-триллер для поклонников напряженных сюжетов и морских глубин. Возрастное ограничение 18+.
16: Только кое-кого дождемся.
13: Кого мы ждем?
16: О, ты зря не переживай.
17: Сидите в клетке.
18: Мое правило – все улики на дно.
19: Он и нас убьет, понимаешь, Хейли?
18: Я не могу тебе и твоим друзьям дать помешать моему бизнесу. Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
3: Вот такой выпуск получился. Выбирайте: магия Туманного моря, бейсбольная драма с тайной или смертельная схватка с акулами и контрабандистами. Каждый фильм подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. С вами в студии была Виктория Малыхина. До новых встреч в мире кино.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-45-45.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация регистрации надзор Федеральной службы и технический бирсел, то сумею себе кисню
0: горбить. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 16 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Часто перед сном мы думаем о том, кто мы и каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

0: пока часы.
1: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
2: А вы знали? –

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Мирным. 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Огранщики «Алроса» полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за три смены. Мирнинская велосипедистка второй год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Далее подробности. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» за три смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Говорит Владимир Гученко, методист детского оздоровительного лагеря «Орленок».
3: У нас был отдельный конкурс на сбор количества крышек, ну и параллельно с этим у нас были различные интерактивные моменты с крышками, то есть мы их использовали вместо сокровищ на каких-то мероприятиях, где нужно было это. Где-то они собирали, искали эти крышки, где-то они создавали из них арт-объекты, ну и так далее. Различные вариации использования крышек.
2: Далее. На лыжной базе «Заречная» в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде по пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев. А среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для мирнинки участие в таких соревнованиях не только борьба за результат.
4: Здесь драйв есть, такая трасса, так сказать, со своими какими-то уклонами, подъемами. Это очень интересно преодолевать вот эти вот подъемы. В городе более так как-то лайтово, что ли, просто ездишь по ровным, спокойно. Здесь да, энергично более.
2: Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификаты от магазина «Рубин». Организатор соревнований – городское управление спорта, культуры и молодежной политики. Еще одна новость. 2000 триколоров раздали волонтеры на улицах Мирного за несколько часов в день российского флага. Государственному символу приложили буклеты об истории его создания. В честь праздника на площади перед Дворцом культуры «Алмаз» выступили лучшие коллективы культурно-спортивного комплекса. А в Айхале праздник отметили по-спортивному. Активисты национальных объединений поселка, лидеры молодежных движений, общественники и спортсмены собрались на патриотической эстафете под единым флагом. К движению присоединились представители поселковой администрации. Говорит Петр Марчук, глава Айхала.
5: Мы провели небольшое спортивное состязание. Была одна эстафета, в ней приняло 5 команд. И лучшие команды получили ценные призы памятные.
2: Праздничные мероприятия в Алмазном крае провели при поддержке администрации Мирнинского района и общественных организаций. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
10: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Сегодня говорим о том, как и чем занять себя в начале осени, в том числе о том, как записать себя и ребенка в секцию всего-то за 100 рублей. Ну, а если вы не собираетесь в секцию, но при этом хотите провести свои выходные или свое свободное время в кинотеатре, то что можно будет посмотреть как раз в ДК «Алмаз»? Об этом мы и говорим с гостями студии, а именно директором Дворца культуры «Алмаз» Сергеем Шаманаевым и художественным руководителем Дворца культуры «Алмаз» Анной Любзяковой. Ковалевой. Рад видеть нас в студии. Анна, Сергей, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: С чем будете встречать наших вернувшихся, отдохнувших горожан и их детей? То есть какие секции откроют свои двери для как раз мирнинцев?
12: Ну, давайте начнем с того, чтобы все знали, что 1 сентября, а у нас мероприятие теперь первосентябрьские проходит позже, чем в прошлых годах, раньше.
10: И 1 сентября?
12: 1 сентября мы обычно, да, потому что не с 1 сентября уже секции открываются, а мы только набираем вновь прибывших. И 1 сентября в 16:00 на нашей площади Ленина будет мероприятие, направленное на то, чтобы собрать как можно больше людей в своей секции, что означает...
10: Традиционная ярмарка получается.
12: Вот, да, наша ярмарка. И на площади будут представлены почти все секции, которые набирают детей, родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади, по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую, да, они желают. А может, кто-то уже тоже знает, куда он хочет. Но вот именно 1 сентября это прям возможно.
10: Давай попробуем пройтись по списку этих секций, потому что в ДК их много, они для взрослых и для детей. Может быть, начнем с детских секций, а потом перейдем уже на взрослые. То есть, какие секции детские примут, готовы принять к себе новых воспитанников? Ну, а дальше уже о взрослых секциях, которые тоже готовы к себе принять новых, так сказать, участников.
12: Из танцевальных коллективов набор у нас ведется в детский театр балета «Алмазы Якутии» ежегодный. Детки 4-5 лет. Ну, конечно же, там, по-моему, тоже есть просмотр. Нужно обращаться в детский театр балета, в Дворец культуры «Алмаз». Ну и опять же, можно на ярмарке также подойти и записать ребенка. Еще танцевальный один коллектив, народный коллектив Республики Саха-Якутия, ансамбль якутского танца «Кустук». Это вот две секции, которые набирают детей. Дивертисмент, к сожалению, в этом году не набирает, потому что секция переполнена. Современные танцы, все хотят танцевать, любят танцевать. Ну, многие считают, что это проще, но на самом деле я не считаю, что это так. Вот. Вокальные коллективы, детская эстрадная студия «Смайл» набирает деток. Также набирает детей у нас коллектив, который играет на хамузе. Это этнофольклорный коллектив «Сулу Стар». Дети учатся играть на хамузе. Там также барабаны. Соответственно, это якутская направленность. Но на хамузе могут играть все, мне кажется. Независимо, да, от пола, от возраста и от национальной принадлежности. Это очень интересно, кстати. Приглашаем вас приходить к нам. У нас для взрослых тоже есть такая возможность.
10: Ага, хорошо. Я так понимаю, то, что с детскими секциями мы закончили, то есть рассказали о том, что можно, опять-таки, спеть, можно попробовать.
12: Почему с детскими секциями закончили? Нет.
10: Нет,
12: у нас есть ведь Игорь Сергеев, которого знают все. Он у нас мастер игры на народных инструментах. И у него тоже есть инструментальный ансамбль, который набирает детей.
10: Давайте поговорим о взрослых секциях. То есть, а теперь что для наших мирнинцев, которые после работы находят в себе силы, волю к победе и успехам и хотят записать себя уже?
12: Все знают народный коллектив, ансамбль «Русская песня», руководитель Алла Мось. Приглашаю всех желающих. Ну, конечно, есть свой отбор. Надо как минимум, да, иметь слух.
11: В любом случае, надо уметь петь.
12: Но, пожалуйста, приходите в русскую песню. Давайте петь наши народные песни. Все желающие, потому что многие взрослые такие, под гитару где-то, да, в компании друзей, просто
10: поют. Святое дело, между прочим.
12: Можно ведь еще и...
11: Мы натренируем.
12: А мы научим, тренируем, покажем. Также у нас есть народный коллектив ансамбля «Раздолье». Два народных коллектива на русской песни, вот, направленности. Еще мы приглашаем взрослых...
10: Чем они отличаются друг от друга? «Раздолье» и «Русская песня»?
12: «Раздолье» и «Русская песня» отличаются тем, что у них, во-первых, разные руководители, во-вторых, «Русская песня» на базе Дворца культуры всегда существовала. Ну, как бы, да, со своего начала под руководством Малый Вось. А «Раздолье» несколько лет назад буквально пришли к нам и уже во Дворец культуры «Алмаз» как самостоятельная единица, потому что они существовали на базе автобазы.
11: Мирнинского ГОК.
12: Да, Мирнинский ГОК. У них такой был коллектив, но коллектив много-много-много лет существует, поэтому они теперь у нас, и руководитель у них Лисицына Татьяна Викторовна.
10: Ну, да, понятно, что...
12: Очень скоро у них будет юбилей, приглашаем всех осенью, приходите к нам. Праздник.
10: Помимо личности самого руководителя, что, безусловно, крайне важно для любой творческой секции, здесь есть ли какие-то именно отличия по направленности именно, потому что это тоже важно для тех, кто записывается в секции, мало ли, может быть, там какие-то народные песни, может быть, северо-запада России или еще что-то в этом духе?
12: Ну, я думаю, что если углубляться прям так глубоко в это все, то можно подойти и к тому руководителю, и ко второму, и уже проконсультировавшись, выбрать, что вам лежит в душе.
10: Здесь возможно даже выбрать двух руководителей и подобрать того, который больше подходит по стилю, скажем так, по душе.
12: Душе.
10: Хорошо.
12: Так, жизнь взрослых коллективов у нас шоу-группа «Войс Мир», Рустам Кидякин, эстрадный вокал.
10: Эстрадный вокал. То есть там могут научить как раз потом отлично петь с эстрады уже более современные песни.
11: Мы продолжаем вести набор, в том числе и к себе преподавателей. То есть мы выискиваем себе... Это же вообще штучный товар. Это, так сказать, не лежащие на поверхности люди. Это алмазы, которых надо добывать, огранивать и вставлять уже вот в нашу обойму. Поэтому как бы мы ведем работы по расширению себе, значит, педагогического состава Дворца культуры «Алмаз», которые могли бы, ну, действительно взять на себя и как уже бывшие под нашим крылом коллективы, так, может быть, какие-то новые мы создадим. И вот над этим пока сейчас работа идет. Есть определенные сложности, в том числе как бы там и финансовые, и территориальные, потому что тоже не на всех уже хватает у нас помещений. Но мы работаем над этим вопросом и думаем, что мы как-то, так сказать, немножко продвинемся. Все-таки вот эта вот небольшая стагнация, которая существует, ну, за счет ограничений по финансам, да, вот, несколько лет. Ну, мы понимаем эти, так сказать, они всероссийские трудности, что называется, поэтому мы с ними там тоже определенным образом боремся. И мы продолжаем двигаться вот именно в направлении расширения наших коллективов.
10: Как здесь записать себя или ребенка на, опять же, в секцию за 1 рубль? Вот это традиционная история. Мы знаем, что действуют уже эти скидки.
12: Ну, 1 рубль, к сожалению, невозможен. А возможно добавить 2 нуля, и будет 100.
10: За 100 рублей.
12: 100 рублей в месяц.
10: За 100 рублей. Ура!
12: За 100 рублей. Все секции культурно-спортивного комплекса, все детские секции, так я уточню, у нас оплачиваются в месяц ровно 100 рублей.
11: Если кому-то это рассказать, ну, грубо говоря, как мы на материке, да, на нас смотрят, давно так не бывает. Бывает. А все-таки социальная политика компании, она позволяет вот нам сейчас...
12: Всем. Да, даже всем, многодетным, да, семьям, вот я тоже...
11: Не, там, неважно, многодетные, да? Немногодетные. Там,
12: проще, но если у вас в семье один ребенок, да, можно отдать его там в секцию и оплачивать какую-то секцию. Да. А если ребенок ходит в несколько секций? У нас есть такие, в спорт успевают, в культуру поют, танцуют, много таких детей. А если в семье их несколько, то, конечно, намного облегчается жизнь, намного.
10: 100%, 100%, и учитывая эту цену, я всегда подчеркиваю этот момент доступности. Еще разочек, давайте мы все
12: это
10: вместе.
12: Это приоритет, кстати, да.
10: Да. Что это не только для детей сотрудников «Алроса».
12: Нет, абсолютно для всех проживающих
11: в городе Мирный.
12: Городе Мирный.
10: Чуть больше именно о конкретике по записи. Вот мы сказали, что будет ярмарка, так называемая.
12: А, ярмарка.
10: Дошкольных, опять-таки, образовательных секций, учреждений и прочее. Прочее, 1 сентября, площадь Ленина, насколько я понял.
12: Да, и не только культурные будут секции, ну, к культуре, которые относятся, например, в Дворце культуры «Алмаз». Также там будет и спорт. Мы объединяем все это вместе в одну большую-большую ярмарку. Это очень удобно, потому что раньше родители, да, звонят, обивают пороги, мы оставляем журналы, они записываются, мы там обзваниваем, там, и так далее. Но многие просто хотят выбрать, например, да, в одном месте. Это очень удобно.
10: И, тем не менее, еще одним таким местом может оказаться интернет. А именно, допустим, приложение «Единая карта клиента». Я вот ей пользуюсь, записываюсь, по крайней мере, на, опять же, в спортивной секции, или, допустим, куда-нибудь в кино покупаю билеты. Угу. Приложение работает, и здесь с его помощью как записаться в секции?
12: К сожалению, с его помощью в секции мы не запишемся.
10: О, как же!
11: Ну, это же, видите, карта клиента, это же направлено уже на готовое посещение.
12: Готовое. Да. Если вы уже, если ребенок ходит, например,
11: вы выбрали себе мероприятие.
12: Оплатить можно там.
11: Это облегчение как бы вопросов оплаты. Если вам не надо ходить в кассы, вам не надо стоять в очередях, вы можете спокойненько себе через интернет все это прикупить и спокойненько уже прийти с отметкой там в телефоне, значит, с QR-кодом. Выбрать секцию, да, и записаться. Ну, опять же, да, здесь необходимо понимание вообще, в принципе, сможет ли ваш ребенок это потащить на себе. Потому что это, ну, это все-таки нагрузка. Это раз. Во-вторых, предрасположенность ребенка к каким-то определенным видам творчества, она тоже существует. То есть не бывает же универсального, ну, такого ребенка, который может там и поет, и танцует, и там и фехтованием занимается, и хоккей играет. Ну, наверное, есть такие супермены, но по пальцам, наверное, вообще по стране пересчитать.
12: Вообще есть, вообще есть.
11: Ну, есть. Я не буду говорить, что совсем нету, но есть такие. Но лучше все-таки прийти к педагогу с ребенком, да, провести какое-то, ну, прослушивание, микропрослушивание, понять, насколько ребенок... Педагогу потом на самом деле легче, потому что он видит, какой уровень у ребенка, да, значит, ну, что он может уже и чему ему надо, так сказать, там углубленно больше, так сказать, подвергать изучению, какие вопросы. И вот этот момент именно вот прослушивания в студию, там, в какой-то, в коллектив, он присутствует, и он необходим, на мой взгляд. Поэтому лучше всего на ярмарке определиться, посмотреть, выбрать направление, попробовать. Там же будет педагог с ним поговорить, записаться, как-то договориться о моменте прослушивания, значит, и потом уже спокойненько прийти и попробовать себя в этих моментах.
10: Ну, здесь остается только пожелать, я не знаю, здоровья и добра тем нашим слушателям, у которых отпуск заканчивается 2 сентября, которые прилетают сюда как раз с детьми.
12: Если вы прилетите 2 сентября, то Дворец культуры «Алмаз» всегда открывается.
11: Мы и 3-го, и 4-го сможем встретить. Так
12: да. То есть, и еще некоторые педагоги, например, в сентябре в отпуске, мы сами знаем, где мы живем, и, соответственно, да, у нас периодически, и дети даже не все в сентябре еще бывают в городе, многие тоже бывают в отпусках. И он сентябрь такой в развалочку для тех, кто записывается, не успевают, решают и так далее. То есть в сентябре еще можно. У нас есть время, сентябрь, для того, чтобы вы такие, ах, еще успеваю запрыгнуть. Можно? Да, можно. Можно.
10: Я тебя правильно понимаю, что сейчас уже, в принципе, запись открыта. То есть вот наши слушатели в конце августа услышали нашу беседу, такие, вау, ну типа отправлю-ка я от своего ребенка, или сам ребенок такой, я так хотел играть в театре, вот в гармонии набора как раз идет. Все, они могут прямо сейчас идти. Или есть все-таки дата, с которой начинается прием заявок?
12: Нет, идет запись.
10: Запись, запись.
12: Опять
10: запись.
12: Же, все зависит от руководителя. Вот сейчас у нас руководитель театральной студии «Гармония» Елена Старчак, она сейчас в отпуске находится. Вот, то есть сентябрь ее не будет, но набор будет производиться. Мы пока записываем детей, уведомляем родителей о том, что когда выйдет руководитель, ждите, руководитель выходит, вас всех собирает и начинает, в общем, свою работу, полноценный кружок.
10: Сун еще может сказать, что так, запись, конечно, есть, но, простите, не получается кому-то.
12: Нет, берем всех.
11: Берем всех.
10: Ага, все,
12: почти
10: хорошо.
12: Почти всех берем. Если, например, это театральная студия «Гармония». Вот.
10: А строгий набор – это, соответственно, у балета.
12: На самом деле все так говорят, но нет. Детский театр балета берет малышей 4-5, ну, в большинстве случаев 5 лет, да, 4 года, это тоже уже надо смотреть, как ребенок себя ведет. Они очень быстро устают, у них такие простенькие занятия на растяжечку, на этот год они ходят, учатся.
11: Ритм, растяжка, какие-то первые там основы движения.
12: Основы балета такого.
11: И, кстати, они тоже не все выдерживают эту ситуацию.
10: Даже так?
11: Конечно. А вы что думали? Там же не просто так, это же так. Вот попробуйте ребенку потянуть ножку, значит, да. Это же больно, физически просто больно. Я вспоминаю себя в 6-летнем возрасте, когда я ходил в балетную школу. Ну, было такое, да. Я помню свои слезы.
12: Да, это труд.
11: Это труд. Это прям тяжелый труд, серьезный труд. И если вы как бы хотите, ну, вообще, в принципе, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Если вы чего-то добиться необходимо, да, хорошего, то там надо работать. А работать это завсегда связано и с физическим напряжением. В том числе даже петь. Это тоже напряжение голоса.
10: Даже. Ну, я вот не умею.
11: Вот я тоже, собственно, по большому счету, да. И поэтому, чтобы учиться, да, это тренировки голосовых связок, это тренировки артикуляционного аппарата. Там много-много-много всего нужно пройти, чтобы только потом, в конце концов, уже выйти и так вот на сцене чувствовать себя хорошо. Поэтому вопросов масса, и чекучка, почему, собственно, и такая получается. Не все дети в силу своих психофизических особенностей могут это выдержать.
12: Усидчивый.
11: Там много всего.
12: И я родителям все-таки советую, если вы хотите отдать ребенка в какой-то коллектив чем-то заниматься, просто посмотрите концерты. Концерты коллектива Дворца культуры «Алмаз», ну, или других коллективов, которые есть тоже в нашем городе, которые на нашей сцене всегда выступают. Просто посмотрите, как они выступают, и если хотите, а, мой ребенок, я так хочу, чтобы он стоял среди вот этих вот или
11: и вот тут
12: сольно.
11: Начинаются детские травмы, потому что ребенок хочет быть футболистом, а мама видит его... балетным танцором. И вот тут начинается вот внутренний.
12: Ну, это мы уже отчасти.
13: Тема отдельный,
11: это,
13: да,
11: тема,
13: это уже
11: отдельной
13: большой беседы.
12: Мы уже ушли.
13: Ваня, так, yes. Здесь мне бы хотелось вас спросить о том, с какими, может быть, киноновинками, может быть, творческими концертами или еще чем-то в этом духе будете вы встречать этот сезон. Понятно, что вы сейчас набираете сил. Вот мы только что говорили о коллективах, которые набирают свежую кровь. Но тем не менее, о культурной программе ДК на начало этой осени.
11: Я точно знаю, что в начальных числах октября к нам приезжает Московский театр с антрепризой. А мы сейчас ведем переговоры по этому вопросу. Именитые артисты достаточно, значит, пока сейчас это на уровне еще. Не хотелось бы, что называется, открываться, но готовьтесь. Смотрите, следите за рекламой, это называется. Это именно вот в плане каких-то таких моментов. Наши творческие коллективы готовят свои отчетные и праздничные концерты, юбилейные концерты. Мы тоже октябрь-ноябрь, значит, отрабатывать эти моменты будем. По кинопрокату, значит, мы сейчас заключили несколько новых договоров на демонстрацию кинофильмов. И могу вам сказать, что вот в ближайшие дни, сейчас вот врать не буду, что называется, навскидку, но у нас мы готовимся к прокату советского российского полнометражного.
13: Я сейчас чуть не...
11: Да, да, я как, ну, это как эти моменты, значит, российский полнометражный мультфильм. Называется, каждый раз забываю, «Непокой» Леонида Шмелькова. Сразу предупрежу, уважаемые зрители, радиослушатели, 18+. И это не говорит о том, что там будут показываться какие-то обнаженные части тела. Это говорит о том, что этот мультфильм, он вообще, не в принципе, для... не для всех.
12: Не для детей.
11: Не для... не для детей, точно. Это взрослый мультфильм. Взрослый. Это артхаусный мультфильм. Это что-то среднее между Тарковским и Линчем. Это... большое, кстати, ну, это реально большое такое явление в кинематографе. И вот по отзывам, значит, критиков, мною читаемых, вот этот вот мультфильм, он просто взорвал. И там много чего. Там музыка Сергея Курюхина, если вы помните такого замечательного нашего автора.
13: К сожалению, нет. К сожалению, нет.
11: Там потрясающие
12: пошел
11: вещи.
12: Пошел гуглить, да?
11: Да, пошел гуглить. На самом деле, да, хорошо. И вот Леонид Шмельков, он создал, ну, действительно потрясающие вещи. И именно взрослому человеку, именно подготовленному человеку, со взрослым ходом мысли, со взрослым менталитетом, он сможет открыться. И вот, и вообще, спросите себя, когда вы в последний раз смотрели взрослый мультфильм, ну так вот, для взрослых. А это на самом деле, мало того, что это редкость, этот мультфильм еще и крут, он реально крут. Поэтому...
12: Потому что привыкли сейчас смотреть взрослые аниме.
11: Ну, да, это даже не аниме, это...
12: Я говорю, то есть другой формат смотрим.
11: Абсолютно вот другой формат. Если вы смотрели «Сталкера» Тарковского, если вы понимаете, о чем идет разговор, вы поймете этот мультфильм просто на ура. Моменты, не знаю, там какие-то отсылки вообще даже, не знаю, к Silent Hill, там отсылки к каким-то бюнюэлевским моментам, значит, вот долгие какие-то кадры, в мультфильме долгие кадры, когда мы такое последний раз видели. Но это круто, это просто реально круто. Вот, и сходить на это дело, если вы взрослый, думающий, понимающий человек, это прям must-have.
13: Я слышал об этом мультфильме. Надо признать, что он уже на цитаты как будто бы растащен.
11: Он растащен на цитаты. Уже там в интернетах он гуляет.
12: Ну, вот эти кусочки, да. Лучше всего посмотреть, конечно, на большом. Большом экране.
11: На большом экране, спокойненько, так вот, вдумчиво. Не, я всегда вот говорю, люди, то, что вы смотрите фильм на экране телефона, да, это совершенно не то, что вы можете посмотреть этот же фильм на экране телевизора. И этот же фильм на экране телевизора – это абсолютно не то, что вы можете посмотреть на большом экране. Мы уже не говорим там об экранах типа IMAX, когда ты вообще, в принципе, там растворяешься вот в этой ситуации. Психологическое воздействие, оно прямо очень такой серьезный момент на себе тянет. Да, мультфильм спорный, да, мультфильм специфичный. Он такой написан такой, в несколько такой манере, похоже там, на Бивиса и Батхеда, значит. Если вы понимаете, о чем я веду разговор, значит. Ну, вот эта манера отрисовки. Но при этом он, правда, он заставляет задуматься, подумать, как бы, и почувствовать себя, в принципе, а ну, что ты есть на свете, человек? И для чего ты на этой планете? Поэтому вот прям крупным плюсиком советую, пожалуйста, посмотрите, когда идет, и придите, послушайте вот музыку хорошую, действительно хорошую музыку, интересную сюжетную линию, какие-то вот эти вот перекликающие ассоциации, какие-то наши вот смутные такие сны, которые мы по утрам пытаемся понять, о чем же, в принципе, вообще-то, в принципе, сон-то был. Но какое-то вот отношение в душе, оно оставило, да? Я думаю, что этот мультфильм, он оставит вот очень такое интересное отношение в душе.
13: Напомню о том, что наши гости были сегодня директор ДК «Алмаз» Сергей Шаманаев и художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз» Анна Лемзякова. Сергей, Анна, еще раз большое спасибо вам за эту беседу. Все, спасибо. Фильм вы мне точно продали. Обязательно
12: мне
13: скажу,
12: кажется,
13: посмотрю.
12: Да.
11: Я как Сергей Грымов, хочу сказать, приходите, будет интересно.
14: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Воспитанники Мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в День российского флага. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: В мирном 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов День российского флага. Далее подробности. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Говорит Владимир Гученко, методист детского оздоровительного лагеря «Орленок».
3: У нас был отдельный конкурс на сбор количества крышек, ну и параллельно с этим у нас были различные интерактивные моменты с крышками, то есть мы их использовали вместо сокровищ на каких-то мероприятиях, где нужно было это. Где-то они собирали, искали эти крышки, где-то они создавали из них арт-объекты, ну и так далее. Различные вариации использования крышек.
2: Далее. На лыжной базе «Заречная» в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде по пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев. А среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для мирнинки участие в таких соревнованиях – не только борьба за результат.
4: Здесь драйв есть, такая трасса, так сказать, со своими какими-то уклонами, подъемами. Это очень интересно преодолевать вот эти вот подъемы. В городе более так как-то, ну, лайтово, что ли, просто ездишь по ровным, ну, как бы спокойно здесь, да, энергично более.
2: Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификаты от магазина «Рубин». Организатор соревнований – городское управление спорта, культуры и молодежной политики. Еще одна новость. 2000 триколоров раздали волонтеры на улицах Мирного за несколько часов в День российского флага. Государственному символу приложили буклеты об истории его создания. В честь праздника на площади перед Дворцом культуры «Алмаз» выступили лучшие коллективы культурно-спортивного комплекса. А в Айхале праздник отметили по-спортивному. Активисты национальных объединений поселка, лидеры молодежных движений, общественники и спортсмены собрались на патриотической эстафете под единым флагом. К движению присоединились представители поселковой администрации. Говорит Петр Марчук, глава Айхала.
5: Мы провели небольшое спортивное состязание. Была одна эстафета, в ней приняло 5 команд. И лучшие команды получили ценные призы памятные.
2: Праздничные мероприятия в Алмазном крае провели при поддержке администрации Мирнинского района и общественных организаций. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этого сезона. Нас ждет настоящее приключение. Мы отправимся в магическое путешествие по Туманному морю, переживем спортивную драму с неожиданным поворотом и окунемся в ледяную воду вместе с героями Антонио Бандераса. Первый фильм в нашей афише для тех, кто верит в магию звезд и силу семейных уз. Если вы готовы отправиться в плавание по Туманным водам, встречайте «Лития и всадник тумана». Фэнтези о бесстрашной юной чародейке, которая отправляется на поиски пропавшего брата. Когда старшего брата Лидии похищает таинственный заклинатель, девочка пускается в опасное путешествие по Туманному морю. Подобранная командой летающего корабля «Дельфин», Лидия становится ученицей астромага Амбразии, которая тоже ищет своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, Лидии предстоит освоить магию созвездий и научиться доверять силе собственных воспоминаний. Захватывающая фэнтези с атмосферой тайны и магии. Идеально для семейного просмотра. Возрастное ограничение 6+.
3: Откуда у тебя камень памяти?
4: Принадлежал моей матери.
5: Альфа Ориентис! Скорпиус! Бабуля!
6: Ты уже думала, кем хочешь стать?
4: Я хочу в обсерваторию Аль-Малу стать астромантом, как мама.
7: Чтобы добраться до Аль-Малуза, нужно пересечь волшебное Туманное море.
8: Ты на борту дельфина?
4: А что случилось?
9: Тебя заколдовал сам заклинатель!
3: Ты избранная, Лидия. Только тебе под силу одолеть всадника тумана. Астрологию и звезды на небе недостаточно видеть. Это нужно чувствовать сердцем.
10: Ты делаешь Арго Навис неправильно. Еще раз.
11: Может, и ты займешься полезным делом и поможешь мне драить палубу?
2: А теперь перенесемся с магических морей на бейсбольное поле. Здесь тоже есть место дружбы, предательству и неожиданным открытиям. Спортивная драма «Время сиять». Старшеклассник Лиу Джин, подающий надежды бейсболист. Его блестящие перспективы оказываются под угрозой из-за внезапной потери контроля над подачей. Тренер перестает в него верить, парень впадает в отчаяние, но все меняется с появлением загадочного ученика Квона, который становится его наставником и лучшим другом. Благодаря его поддержке Уджин преодолевает страхи и вновь становится лучшим игроком. Но внезапно Квон исчезает. В поисках друга Уджин сталкивается с шокирующей правдой. Эмоциональная драма о том, как вера в себя и поддержка близких могут изменить все. Возрастное ограничение 16+.
12: Ты что делаешь?
13: Я?
12: Да, ты.
13: Хочешь узнать, отправь меня в аут. Эй, Лиу Джин, тебе менеджер не нужен?
12: Проваливай. Мне не нужен никакой менеджер.
13: У тебя баланс ужасный при броске.
12: Да что ты вообще понимаешь?
14: Менеджер?
13: Моя мечта наконец-то сбудется. Пора сменить питчера. Встречайте Лиу Джина в версии 2.0.
2: Ну а для любителей настоящего адреналина – финальный анонс. Антонио Бандерас, акулы и безжалостные контрабандисты. Добро пожаловать в фильм «Во власти страха». Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетки на морское дно, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалеку груз. Настоящий экшн-триллер для поклонников напряженных сюжетов и морских глубин. Возрастное ограничение 18+.
15: Только кое-кого дождемся.
12: Кого мы ждем?
15: О, ты зря не переживай.
16: Сидите в клетке.
17: Мое правило – все улики на дно.
18: Он и нас убьет, понимаешь, Хейли?
17: Я не могу тебе и твоим друзьям дать помешать моему бизнесу. Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
2: Вот такой выпуск получился. Выбирайте: «Магия Туманного моря», «Бейсбольная драма с тайной» или «Смертельная схватка с акулами и контрабандистами». Каждый фильм подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. С вами в студии была Виктория Малыхина. До новых встреч в мире кино.

скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули, жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: «Южный край», объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

«Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ДАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Кринчат Субебир. Сылка в Сумю Субеки Сунюгар Бирга Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

знаю их, они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: Радио «Алмазный край». В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. Лар. Он массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. Та. И Кюсе. Субе. Бирсел. Тосуню. Субе. Кюсе.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Я иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода. Нет.

Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. И

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча Сюбебир, Сыл, Тосуню, Сюбекис, Нюгар, Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио «Алмазный край».
1: Я разобрала старый шкаф с его немым добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «за». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо становится.

prosto skeleta w szkafu.

радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи, обниму.

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинчатюбе Бирсел, Тосуню, Субекис, Универ, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай, снова, да.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

И сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит. Детство, прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа.

Ты сминаешь шторм, но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

поле, каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. «Алроса» сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Далее подробности. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Говорит Владимир Гученко, методист детского оздоровительного лагеря «Орленок».
3: У нас был отдельный конкурс на сбор количества крышек, ну и параллельно с этим у нас были различные интерактивные моменты с крышками, то есть мы их использовали вместо сокровищ на каких-то мероприятиях, где нужно было это. Где-то они собирали, искали эти крышки, где-то они создавали из них арт-объекты, ну и так далее. Различные вариации использования крышек.
2: Далее. На лыжной базе «Заречная» в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде по пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев. А среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для мирнинки участие в таких соревнованиях не только борьба за результат.
4: Здесь драйв есть, такая трасса, так сказать, со своими какими-то уклонами, подъемами. Это очень интересно преодолевать вот эти вот подъемы. В городе более так как-то лайтово, что ли. Просто ездишь по ровным, спокойно здесь, да, энергично более.
2: Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификаты от магазина «Рубин». Организатор соревнований – городское управление спорта, культуры и молодежной политики. Еще одна новость. 2003

0: Триколоров раздали волонтеры на улицах Мирного за несколько часов в день российского флага. К государственному символу приложили буклеты об истории его создания. В честь праздника на площади перед Дворцом культуры «Алмаз» выступили лучшие коллективы культурно-спортивного комплекса. А в Айхале праздник отметили по-спортивному. Активисты национальных объединений поселка, лидеры молодежных движений, общественники и спортсмены собрались на патриотической эстафете под единым флагом. К движению присоединились представители поселковой администрации. Говорит Петр Марчук, глава Айхала.
1: Мы провели небольшое спортивное состязание. Одна эстафета, в ней приняло 5 команд. И лучшие команды получили ценные призы памятные.
0: Праздничные мероприятия в Алмазном крае провели при поддержке администрации Мирнинского района и общественных организаций. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дожди не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Байкале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дожди не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше 0. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 8 часов. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Далее подробности. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Говорит Владимир Гученко, методист детского оздоровительного лагеря «Орленок».
3: У нас был отдельный конкурс на сбор количества крышек, ну и параллельно с этим у нас были различные интерактивные моменты с крышками, то есть мы их использовали вместо сокровищ на каких-то мероприятиях, где нужно было это. Где-то они собирали, искали эти крышки, где-то они создавали из них арт-объекты, ну и так далее. Различные вариации использования крышек.
2: Далее. На лыжной базе «Заречная» в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде по пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев. А среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для мирненки участие в таких соревнованиях не только борьба за результат.
4: Здесь драйв есть, такая трасса, так сказать, со своими какими-то уклонами, подъемами. Это очень интересно преодолевать вот эти вот подъемы. В городе более так как-то лайтово, что ли, просто ездишь по ровным, спокойно здесь, да, энергично более.
2: Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификаты от магазина «Рубин». Организатор соревнований – городское управление спорта, культуры и молодежной политики. Еще одна новость. 2000 триколоров раздали волонтеры на улицах Мирного за несколько часов в день российского флага. К государственному символу приложили буклеты об истории его создания. В честь праздника на площади перед Дворцом культуры «Алмаз» выступили лучшие коллективы культурно-спортивного комплекса. А в Айхале праздник отметили по-спортивному. Активисты национальных объединений поселка, лидеры молодежных движений, общественники и спортсмены собрались на патриотической эстафете под единым флагом. К движению присоединились представители поселковой администрации. Говорит Петр Марчук, глава Айхала.
5: Мы провели

0: Небольшое спортивное состязание. Был одна эстафета, в ней приняло 5 команд, и лучшие команды получили ценные призы памятные.
1: Праздничные мероприятия в Алмазном крае провели при поддержке администрации Мирнинского района и общественных организаций. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь, днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дожди не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.

0: и хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за три смены. Мирнинская велосипедистка второй год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на радио «Алмазный край». В Айхале сегодня возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. В Удачном, в отличие от Айхала, дожди не ожидается. Облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов со знаком «плюс». В Ленске малооблачно и без осадков. Температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля. В Мирном облачно с прояснениями без осадков. Дневная температура плюс 22.
3: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

своя атмосфера из Дейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирнюмеда свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсет Тон Бирнюмеда свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» собрали больше 13 тысяч пластиковых крышек за 3 смены. Мирнинская велосипедистка 2-й год подряд победила в соревнованиях по кросс-кантри. 2000 триколоров раздали мирнинцам за несколько часов в день российского флага. Далее подробности. Воспитанники мирнинского лагеря «Орленок» за 3 смены собрали 13 066 пластиковых крышек. По инициативе вожатского отряда «Талисман» ребята провели экологическую акцию «Добрые крышечки». Оставляли после полдников крышки от продукции молочного предприятия «Мирмилк», а некоторые им привозили из дома. Говорит Владимир Гученко, методист детского оздоровительного лагеря «Орленок».
2: У нас был отдельный конкурс на сбор количества крышек, ну и параллельно с этим у нас были различные интерактивные моменты с крышками, то есть мы их использовали вместо сокровищ на каких-то мероприятиях, где нужно было это. Где-то они собирали, искали эти крышки, где-то они создавали из них арт-объекты, ну и так далее. Различные вариации использования крышек.
1: Далее. На лыжной базе «Заречная» в Мирном прошли соревнования по кросс-кантри. В этом году в заезде по пересеченной местности участвовали 9 любителей двухколесного транспорта. Мужчины преодолевали 5 километров, женщины – 3. На трассе спортсменов ждали подъемы и участки с разным рельефом. Среди мужчин сильнейшим на дистанции оказался Анатолий Аланаев. А среди женщин – победительница прошлогодних состязаний Анна Кузнецова. Для мирнинки участие в таких соревнованиях – не только борьба за результат.
3: Здесь драйв есть, такая трасса, так сказать, со своими какими-то уклонами, подъемами. Это очень интересно преодолевать вот эти вот подъемы. В городе более так как-то, ну, лайтово, что ли, просто ездишь по ровным, ну, как бы спокойно здесь, да, энергично более.
1: Победителям и призерам вручили кубки, медали и сертификаты от магазина «Рубин». Организатор соревнований – городское управление спорта, культуры и молодежной политики. Еще одна новость. 2000 триколоров раздали волонтеры на улицах Мирного за несколько часов в день российского флага. Государственному символу приложили буклеты об истории его создания. В честь праздника на площади перед Дворцом культуры «Алмаз» выступили лучшие коллективы культурно-спортивного комплекса. А в Айхале праздник отметили по-спортивному. Активисты национальных объединений поселка, лидеры молодежных движений, общественники и спортсмены собрались на патриотической эстафете под единым флагом. К движению присоединились представители поселковой администрации. Говорит Петр Марчук, глава Айхала.
4: Мы провели небольшое спортивное состязание. Был одна эстафета, в ней приняло 5 команд. И лучшие команды получили ценные призы памятные.
1: Праздничные мероприятия в Алмазном крае провели при поддержке администрации Мирнинского района и общественных организаций. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.